Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену шмуль-митинг слабонервных беременных и